0: 24-7 Alternative Rock und Pop. Steh dazu. Wenn dich jemand fragt, sag's grad aus. Ich höre Pirate Radio.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену шпулеметья. Слабонервных беременных